0: de aquí.
1: Siéntate. ¿Cuál es su destino?
2: No lo sé. Nuestro destino era este.
3: Надо же бронвей подлиннее было.
4: Ориентали.
3: Тенерифе 2 точно. Или можно Корсику? Корсику.